Я просто. Ну а ты с этой типографикой, ты твоя на Сибирь. Какая ты географика, ты лёта манипер. Ты тебя линия матура, претёзы коллекционы. Ты как-то ты капауни, как по ней почемер. Ты тебя линия матура, претёзы коллекционы. Ком как-то ты капауни, как по ней почемер. Эй, почемер, эй, почемер. Статуто l'ordine, non vai che dire, né che partire.